0: Денег Мадонны, Confessions 2, вышедший 3 июля и уже получивший классные отзывы критиков и любовь фанатов. Да, всего 16 треков, и их, поверь мне, точно стоит послушать. А всего 25 треков, и их тоже точно стоит послушать. Те самые 25 лучших дэнс-хитов недели, которые ждут тебя в топ-клаб-чарте. Его ловим уже сегодня с 20 до 22 по Москве с Тимуром Бодровым. Обязательно подключайся и погружайся в мир EDM-музыки. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», а также «Тепер Сити Селф Ауэ» впереди на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Горилла Зиппо» и Александр Попов. Кайф. Диско Лайнс Эмейзик. Push It. А еще «Like It» от «Another».
1: Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мишель на «Малиновой луне» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. За легкий мелодичный дэнс-поп будут ответственны Боб Синклар и Кайза. Послушаем «I Can't Wait». Прежде насладимся одним из главных электронных хитов этого лета. 15-я строчка мирового «Шазама» и «Афробит-вещица» от диджея Годжи и Джейсона Дерула «Мичико». Также совсем скоро. А вот раньше всех встречай Зейна с «Pop R&B Story Die For Me». Выбрать из многообразия стилей что-то близкое для себя будет совершенно нетрудно. Это «Европа Плюс». Никуда не уходи.

0: ни на секунду не будем отвлекаться от суперхитов в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. В нашей компании исключительно топовые артисты. Впереди Медуза и Генрика Мамайл с вещицей «Don't Wanna Go Home». Чуть раньше здесь отметится Miss Moss с новинкой «Hello, the sun is up, where are you?» А еще лови суперхит от Али Фарбана и Рене Миллера «Body Talk». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Stromae, Coldplay и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
1: Реклама.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Европаплюс.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

Медуза и Генри Камамайл. Ну, если, конечно, ты дотусил до этого времени и все еще не планируешь и не хочешь возвращаться домой, то твои выходные действительно проходят максимально круто, и потом будет что вспомнить. Да, с некой завистью в голосе сказал я это, да? Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Впереди трек, который вот лично мне понравился вообще с первых аккордов, с первых нот. Надеюсь, у тебя будет так же. Это Bauza Magnetic на подходе. Прежде будем слушать Доминика Файко с темой Baby Doll, а также Билли Айлиш с суперхитом Birds of Feather здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет!

0: обладает каким-то магнетическим свойством. Послушал разок, и хочется еще. Да, все как и с летним У здесь на Европе Плюс. У него тоже этот магнетический эффект имеется. Послушал раз, и потом уже автоматически подключаешься каждый день. Напомню, что по будням с 7 до 10 по Москве Тимур Бодров будет всю нашу необъятную и дарит множество подарков. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Another и 24 Ultra с вещицей Talk to You. Гарри Стайлс и шедевральный трек As It Was. А также Алекс Уоррен и суперхит Fever Dream впереди на радиостанции номер 1 в России. Оставайся.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. С нами Кейди Дикей с классной новинкой «Бамбалео». Прежде здесь отметится Джонни Федук с историей «Лето». Еще раньше встречай банду BTS с суперхитом «Swim». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Феликс Йен и Жасмин Томпсон, Эйва Макс и многие-многие другие. Полет

0: Обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы.

0: Вот нам это Кизи-Дикей с новинкой Bumbleo только что. Двигаемся дальше, заряжаем больше хитов и больше музыки. Впереди трек, который покорил мир сразу в двух вариантах. И оригинал Tame Impala впечатлил меломанов. И версия, записанная с Дженни, пришлась по вкусу. Мы послушаем как раз-таки второй вариант истории Дракула. Прежде лови Хевен и Кейтлин Арагон с вещицей I Run, а также Леони Калума Скотта с суперхитом Stay. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.

0: 结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: В милом доме суперцена! Успей купить в июле! Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Total Care» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Sun Like Dracula. Бегу от солнца, как Дракула. Ну вот, согласись, конечно, одно дело бежать от палящего солнца под кондиционер в номер с видом на море. Да, и совершенно другое из ближайшего кафе обратно в офис. Да, ну надеюсь, первый вариант у тебя был или еще будет в отпуске этим летом, конечно же. Тейм Импала и Дженни только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Тиесто и Брайана Грейс с изумительной вещицей Beautiful Places на подходе. Прежде встречая Эллену Уокера с мелодичной историей Sing Me to Sleep. А вот еще раньше с нами Эбен с суперхитом Hollow. Все это здесь на Европе Плюс. Оставайся.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Только топовые артисты, только крутые хиты ждут тебя на Европе плюс в ближайшие полчаса. Никаких остановок в прослушивании не предвидится. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров на подходе. Келвин Харрис и Джейзи с темой Satisfy. Вместе с нами Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Чуть ранее здесь отметится Post Malone с суперхитом Cold. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Мадонна, Тедди Свимс и многие-многие другие. А в новом часе встречай Макса Филина.

0: не лето какое-то, правда? Но ведь было, а? Было! Кевин Харрис не оболшал, и к лету 2026 совместно с ирландской певицей Джаззи сделал крутейший бенгер. Настроение этого лета, этого уикенда Satisfied. А желаю вам этим летом утолять все свои жажды, все свои желания, все свои прихоти. Ну, если это другим сильно не мешает, правда? Нотка здорового эгоизма всегда пригодится. Вот, например, хотите вы больше хитов и больше музыки? Что надо делать? Надо делать громче, надо включать Европу Плюс и забирать уже в ближайшие минуты Сабрину Карпентер «Эспрессо». Именно через пару минут встретим этот классный летний хит. Еще впереди с нами здесь Ваня Дмитриенко. И она дама, которая вернулась с крутейшим танцевальным альбомом. Это «Мадонна». И мы послушаем один из ярких хитов. Уже теперь хитов. Новинка вместе с Мартином Гарриксом «Bizarre». Да, великая и ужасная «Мадонна» впереди на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только

0: Oskarov.ru.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый Лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: новая пластинка Confessions 2, сиквел к легендарному альбому Confessions on Dance Floor. Спустя 21 год Мадонна снова совершает новаторский прыжок в неизвестность, продолжает экспериментировать, и нам это нравится. Прямо сейчас новинка, один из 16 треков с альбома совместно с Мартином Гарриксом, Bizarre. Да, крутейшая работа. Если нравится, уже можно поддержать Мадонну и Мартина на сайте europoplus.ru, в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Действуйте, голосуйте, дерзайте. И ждем Мадонну на первой строчке нашего хит-парада. Пока же впереди здесь, ребята, Temper City, South Away. Также встретим Чимина, Ху, а еще впереди группа Градусы.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, нам бы тоже, как и градусом, замедлить время и прочувствовать ближайшие полчаса на Европе Плюс в компании лучших хитов.

0: Лето Дамиана Дэвида узнаем позже. Next summer. DJ Marshmello и Portugal The Man тоже взяли в эти полчаса. Еще через пару минут здесь Wise, Wait, а еще будет Adele, Skyfall, также в эти 30 минут на Европе Плюс Alan Walker и Cassette.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
6: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
5: Ты станешь очень богатым человеком.
6: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
10: И, конечно, котики.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: работает тем, кто отдыхает. Большой привет от Европы Плюс. И, конечно, вам больше хитов и больше музыки. Через пару минут забавная песенка «История Fever Dream» от Алекса Уоррена. Будут также классные девчонки Sugar Babe, Stronger. А еще скоро здесь Мари Краймбрери и Ужель. Moving to the sun. Меня зовут Макс Виллин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.

0: Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
1: Папа, динозавры в городе?
0: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
1: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: просто двигаться в сторону солнца, в сторону света и получать больше удовольствия, в том числе и музыкального, конечно, тоже. Через пару минут здесь ребята, которые в этом году отмечают свое 25-летие. Вдумайтесь в эти невероятные числа. Tokyo Hotel, California Nights уже через пару минут. Встретим также еще одну яркую новинку этого лета. The Mismo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You?
1: Реклама. Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супена Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: песню, все конвертировали в творчество. Ever Since You Left Me — один из ярких хитов этого года. Классная работа. Дальше здесь на Европе Плюс Sam Feld и OX, My Heart Goes. Встретим также Magic Root. Оставайся с нами.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.
2: Сигарева мне чико, не сонай мне чико, айзо мне.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: больше хитов, музыки оставили Offenbach, BTS. Все лучшее впереди.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: Время новостей. Встречайте Марата Бекметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. В Анапе разрешили открыть уже 83 пляжа. Испания вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. И сегодня Всемирный день шоколада. Об этом прямо сейчас. Итак, в Анапе разрешили открыть 83 пляжа, еще 14 зон отдыха проходят проверку. Отмечается, что после загрязнения побережья мазутом очищено больше 3500 километров береговой линии, это с учетом повторных выбросов. С пляжей вывезли свыше 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Неделю назад разрешение на купание и отдых действовало в отношении 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходили финальный этап проверки. Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она, напомню, посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 22 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. А на обновленном обороте вместе с Ржевским мемориалом советскому солдату теперь разместили стилизованное изображение карты федерального округа. Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Испанская команда добралась до полуфинала впервые с победного турнира 2010 года. В полуфинале во вторник испанцы сыграют против сборной Франции. Ну а ближайшую ночь пройдут еще два матча четвертьфинала. В полночь по московскому времени встретятся сборные Норвегии и Англии, а в 4 часа команды Аргентины и Швейцарии. Масштабный парад ретро-транспорта пройдет сегодня в столице. В день московского транспорта по улицам города проедет колонна исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от метро Новокузнецка и пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 часов вечера будет работать выставка. Гостей ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, старт и финиш исторического ретро-ралли, фотозоны, игры, мастер-классы и выступления артистов. Сегодня все любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Специалисты говорят, что в шоколаде есть элементы, которые способствуют отдыху и психологическому восстановлению. А темные сорта стимулируют выбросы эндорфинов, гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Добавлю, что во Всемирный день шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. В конце выпуска курсы валют. На выходные и понедельник доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

0: просыпается, просто закрыв глаза и слушает Таню Ткачук и этот романтичный саксофон. Вот уж каких точно ресурсов сполна, так это музыкальных на Европе Плюс. В этот уикенд дальше больше хитов и больше музыки. С нами команда One Republic Connection. Будет новинка от КДДК, а еще через пару минут Disturbed Seal и The Second Voice и гороскоп.
1: Реклама.
2: Новое МРТ-оборудование на Южном Урале. Анализы, услуги неврологов и других специалистов. Если быть здоровым, то с клиникой МРТ-эксперт. Улица Завинягина, дом 1, корпус 2. Телефон 54-71-98. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
6: Перечень товаров, участвующих в акции и подробные условия программы лояльности на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Гагарина 103, 500, 551, 61.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
10: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: сейчас в гороскопе.
1: Гороскоп.
0: Овны, помните, закон бумеранга действует лучше всех других законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь. Старайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить. Понятно? Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро. Помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Ждите. Водолеи, оставьте свою серьезность пока где-то там, в стороне. Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год? А? Если не прописали, пишите. А сколько хитов мы прописали на этот год. Вау, прямо сейчас.

0: и классно провести время. Все это соединяется в отличное комбо здесь на Европе Плюс. Через пару минут послушаем хит «Stay» от Леони и Калума Скотта. Будут также «Шаус» и «Cup Sport Only You», а еще проект «Медуза» «Don't Wanna Go Home».
1: Реклама.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинос» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинос», Магнитогорск.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
12: Европа Плюс.

0: вечеринок этого лета. I don't wanna go home tonight. Это то состояние, когда ты понимаешь, оу, я не хочу, чтобы эта туса заканчивалась, я не хочу никуда уходить, я остаюсь и классно провожу время. А что мы сделаем здесь дальше на Европе Плюс? Останемся и поймаем еще больше хитов и больше музыки. Впереди Зиверт, эгоистка, а еще девушка с роскошным тембром голоса. Это Элли Голден и ее Burn.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
10: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малк.
9: Ты станешь очень богатым человеком.
10: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
13: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
14: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
15: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
16: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
17: 18 и 19 июля.
16: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
17: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: пятницу на радиостанции номер один в России. Ее суперхит Burn. Да, дальше здесь еще больше пламя суперхитов. С нами Teddy Swims, Mr. Know It All. Будет также Alok, Holy Molly и John Summit.
1: Европа Плюс, Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: вами Марат Бикметов на Европе Плюс новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. Изменены правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. В России хотят изменить сбор за возврат билетов на поезда. И сегодня Всемирный день народонаселения. Об этом прямо сейчас. Итак, новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступают в силу с этого дня. Теперь при определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены аналогов, если они на 70% и более дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Кроме того, в стоимость ремонта станут включать в полном объеме расходы на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Маркировка лекарств помогла заблокировать продажу 21 миллиона препаратов с нарушениями. Из них 300 тысяч были просроченными. По данным системы «Честный знак», если упаковка заблокирована по решению органов власти, то лекарство получает статус «оборот приостановлен». В таком случае касса просто не пробьет препарат. Маркировка позволяет отслеживать движение препаратов по всей цепочке от производителя или импортера до конечной продажи. В России предложили изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда. Предполагается установить новый сбор не более 10% от стоимости билета. Также перевозчики могут сделать шкалу. Чем ближе поездка, тем выше процент. Сейчас сбор составляет всего 3 рубля 70 копеек, из-за чего многие пассажиры покупают билеты на разные даты про запас, а потом их сдают перед поездкой. Новая система позволит вернуть в продажу до 9 миллионов мест. Сегодня Всемирный день народонаселения. По данным ООН, именно 11 июля 1987 года население Земли превысило 5 миллиардов человек, а два года спустя, по решению организации, 11 июля стало Всемирным днем народонаселения. Во второй половине 20 века население мира увеличилось более чем вдвое, перейдя в 99 году отметку в 6 миллиардов. Сейчас на Земле больше 8 миллиардов человек, а к концу столетия будет 11. Мошенники стали маскировать фишинговые ссылки под кнопку «Отписаться». Нажатие на нее может ввести на форму для сбора личных данных или распространять вредоносное программное обеспечение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов по кибербезопасности. Злоумышленники играют на усталости пользователя от спама. Человек нажимает «Отписаться» почти автоматически. Пользователям рекомендуется проверять адрес отправителя, а при подозрениях сразу закрывать страницу. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

каждое лето звучит по-особенному. Это лето 2026 на Европе Плюс звучит так. Это хит «Shades of Blue» от Джона Смита, Ди Уолта и Джули Чорчи. Это пока только начало. На сегодня, на субботу, на этот уикенд.

0: прямо скажу, в ваших интересах слушать Европу Плюс сегодня до самого заката. В 20.00 появится он, Тимур Бодров, и выведет нас на танцполы. А там мы встретим 25 лучших танцевальных треков этой недели. Кто они? Мы узнаем сегодня в 20.00 по московскому времени. Включайтесь в ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс. Пока же впереди тоже будет хитово. Джонни и Федук снова про лето. Чуть раньше и Ларок, и Another Day. Будет гороскоп, и через пару минут здесь Temper City, Self-Aware.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
11: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
12: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

Сегодня 2026, на всякий случай, вдруг вы запутались. Овны, помните, закон бумеранга действует лучше всех других законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на то, как и кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг вообще появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, не стоит ему перечить. Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро, помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Водолеи, оставьте свою серьезность пока где-то в стороне. Рыбы, вы скучаете, а вы вообще помните, сколько планов себе написали на этот год, а? Да, исполняйте планы и, конечно, делайте это в компании лучших хитов планеты на Европе+. Впереди Джонни, Федук, Про Лето и Айв Ла Рок прямо сейчас и на...

0: just like this.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Total Care» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Да, если такого события пока нет, запланируйте, придумайте, и пусть оно будет. Еще половина лета впереди, и, конечно, хиты впереди. Будет Miley Cyrus, End of the World и The Black Eyed Peas.
1: Так звучит лето на Европе+. Чика, давай.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на будущее. t2.ru.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Вернем на...

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дона и Мартина Гаррикса «Bizarre», а еще скоро Bruno Mars «I Just Might».
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: уже 10 утра. И на Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. Испания вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Российские рестораны начали сокращать свое меню. И парад ретро-транспорта пройдет сегодня в Москве. Об этом прямо сейчас. Итак, Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Испанская команда добралась до полуфинала впервые с победного турнира 2010 года. В полуфинале во вторник испанцы сыграют против сборной Франции. Ну а в ближайшую ночь пройдут еще два матча четвертьфинала. В полночь по московскому времени встретятся сборные Норвегии и Англии, а в 4 часа команды Аргентины и Швейцарии. Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она, напомню, посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 2022 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. А на обновленном обороте вместе с Ржевским мемориалом советскому солдату разместили стилизованное изображение карты федерального округа. Российские рестораны начали сокращать меню из-за роста расходов. Заведения общепита отказываются от части сложных позиций, упрощая рецептуры. Операционные затраты ресторанов с начала года выросли на 12%. Как пишет «Известия», некоторые заведения уменьшили меню примерно на 20%. В первую очередь изменения затронули блюда, которые требуют дорогих ингредиентов или редко пользуются спросом. Масштабный парад ретро-транспорта пройдет сегодня в столице. В день московского транспорта по улицам проедет колонна исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от метро Новокузнецкой и пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 часов вечера будет работать выставка. Гостей ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, старт-финиш исторического ретро-ралли, фотозоны, игры, мастер-классы и выступления артистов. Социологи узнали, говорят ли россияне о своей подработке начальнику. Почти треть опрошенных рассказали о дополнительной занятости сами. 9%, когда их спросили об этом напрямую, а 27% не хотят рассказывать о дополнительной занятости. Главной причиной не говорить о подработке начальнику является боязнь, что станет больше задач на основной работе. Среди других причин называются боязнь осуждения со стороны коллег, сокращение зарплаты, а также риск увольнения. В конце выпуска курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем прекрасного дня.

0: прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Дальше больше хитов и больше музыки. С нами Кайго, добавим Tropical House. Стол The Show еще впереди. Хит лета, DJ Годжи, Джейсон Друлли, Мелоди, Мичико.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
5: Перечень товаров, участвующих в акции и подробные условия программы лояльности на сайте LimanaPro.ru. Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
9: Новое МРТ-оборудование на Южном Урале. Анализы, услуги неврологов и других специалистов. Если быть здоровым, то с клиникой МРТ-эксперт. Улица Завинягина, дом 1, корпус 2. Телефон 54-71-98. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Диджей Коджа, Джейсон Деруло и Мелоди. Так звучит лето 2026 на радиостанции номер один в России. Да, так звучит наше сердце этим летом. А как еще звучит, можно узнать и услышать в летнем вайбе на Европе Плюс в 20.00 по московскому времени каждый будний день. Включайтесь, там будет много летних хитов, там будет классно, там будет очень хорошо. Включайтесь и не выключайтесь до этого момента, потому что впереди в ближайшие минуты тоже классно. Встретим Эйву Макс, Take You to Hell. Будет звучать Кельвин Харрис и Джази. Кельвин Харрис — это у нас человек лета, поэтому всегда летом стоит послушать его музыку. Satisfy на этот раз совместно с ирландской певицей Джази. А уже через пару минут Алекс Уоррен и забавная тема, песенка Fever Dream.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Machine, Wonderful Life, а также до финала часа здесь The Cardigans.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком/18+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: летели самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
4: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
3: Ты станешь очень богатым человеком.
4: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

давно известное, солнце светит всем одинаково. И, конечно, как ты думал, the sun is up. Исключительно, так сказать, where are you? Дальше здесь тоже для for you, для тебя больше хитов и больше музыки. Леони и Калум Скотт уже через пару минут. Stay.

0: классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
5: Перечень товаров, участвующих в акции и подробные условия программы лояльности на сайте lemonapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и

0: этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: дальше в это лето с лучшими хитами на Европе плюс. Big Kungs уже впереди, Galaxy, встретим также Charlie XCX, Boom Clap, а еще скоро Мистер Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда.
1: Реклама.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинос действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: это было хорошо. И это только начало. Дальше больше, больше хитов, больше музыки и, конечно, больше драйва поймаем уже в 20.00 с Тимуром Бодровым в Топ Клаб Чарте. Придет он, Тимур Бодров, наш предводитель на танцполе. И все мы окажемся там в компании 25 лучших танцевальных электронных треков этой недели. Какими они будут, узнаем скоро. Пока же до финала этого часа здесь человек лета Кельвин Харрис «Summer». И через пару минут Оффенбах и Джастин Джессо «Over You».
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
3: Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Вернем на

0: vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
3: Все говорят бизнесу «держите». А «Точка Банк» говорит: держите выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: «Человек лета» в финале часа здесь, на радиостанции номер один России, Кельвин Харрис. Мы вместе с ним выполнили профессиональный прыжок в лето. Это самое твое, самое здесь на Европе+. Плюс. Дальше в новом часе поймаем еще больше хитов и больше музыки.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: sun. Futural, Email Angel и Ultranate. Moving to the sun. Двигаемся напрямик к солнышку. Меня зовут Миша Зайцев. Мы на радио номер один в России прямо сейчас. Я лично двигаюсь только к холодильнику. Целенаправленно в последние дни. И пытаюсь это каким-то образом исправить. Пока буду смотреть лайфхаки, расскажу, что будем слушать в самое ближайшее время. Ваня Дмитриенко споет трек «Ртуть» сразу после Illusion от Dua Lipa. Европа Плюс, не пропускай.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
5: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
6: Новое МРТ-оборудование на Южном Урале. Анализы, услуги неврологов и других специалистов. Если быть здоровым, то с клиникой МРТ-эксперт. Улица Завинягина, дом 1, корпус 2. Телефон 54-71-98. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат.

0: Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: The Vault и Julia George, Shades of Blue, Европа Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Альфа и Мунычо появится здесь уже совсем скоро. Мэми Пьячи, сразу после Self-Aware от Temper City.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
3: Только в июле.
2: Новый Хавейл в Регинос на супер выгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Пока моя Мишель планирует свидание на Малиновой Луне, я тебе рассказываю, что тебе бы неплохо записать в календарь планов скачать приложение Radio Hub. Потому что... Подожди, потому что у меня есть причины для этого. Во-первых, мы будем видеться чаще. Но это ли не причина? Если нет, то там больше хитов, больше музыки, музыкальные потоки, прямая трансляция со студии. Все для тебя. Скачивай. Будем ближе, чаще. Впереди Серж Дивант и Хейдли. Addicted, также Don't Leave. Акцент Сера и Миша Миллер на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
7: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
12: Ну?
11: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь ты.
16: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
17: Европа Плюс.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
20: Да.

0: Addicted to Love, Сардиван и Хедли на Европе Плюс. Ну да, а быть независимыми от любви летом просто невозможно. Мы двигаемся дальше на радио номер один в России. Glass Animals, Heat Waves, также Alan Walker, Isabella Milkman и Broken Strings совсем скоро.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Столица час дня.

0: отличная работа от Ave, Meet Me in the Dark на радио номер один в России, 13:18 в столице. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно двигаемся вперед. Только что вот прочитал новости в Китае. Сбежало около 1000, как вы думаете, кого? Змей! Да, их ферму разрушило наводнение. Среди них есть, между прочим, достаточно опасные ядовитые кобры. Теперь жители Гуанси, Джуаньского автономного района, должны не только выжить в наводнении, но еще и избегать встречи с этими опасными созданиями. Да, кажется, у нас готов новый сюжет для хоррора. У нас змей не наблюдается на московском горизонте, зато хиты, как всегда, на радио номер один в России G5 появится совсем скоро. Find a Way сразу после Алекс Уорна. Fever Dream в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
7: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
10: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Total Care» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: you know.
1: Fine Away, G5 на радио номер один в России. Найдем путь. Мы найдем путь поразвлечься. Марат Бекметов в афише расскажет, чем нам заняться прямо сейчас.
2: Афиша на Европе Плюс.
3: Привет, Миша, привет всем. Начну с кино. В прокате новый фильм Джулиана Шнабеля. Это вольная экранизация бестселлера «В руке Данте». Сюжет разворачивается в двух эпохах – современном Нью-Йорке и Италии 14 века, которые постепенно начинают зеркалить друг друга. Оскар Айзек играет сразу двух героев – писателя Ника и Данте, и с каждой линией граница между реальностью и историей становится все более размытой. В картине также снялись Аль Пачино и Джон Малкович, а в продюсерах – великий Мартин Скорсезе. Фестиваль «Дачная царицына» открывается в одноименном музее-заповеднике. В программе более 150 событий, симфонические джазовые концерты, рэп-мюзикл, театр, сказочные постановки, настольные игры, лекции, творческие мастерские. Каждый день детские спектакли и семейные активности, по вечерам концерты разных жанров. Сегодня дают спектакль «Слово о полку Игоревом», а после – Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр с музыкой Михаила Таравердиева. Вход свободный. В парке «Музеон» сегодня фестиваль танцев. В программе выступление шоу для поклонников самых разных направлений – от танго и вальса до хип-хопа и брейкинга. Гости смогут попробовать себя в танцах на мастер-классах с профессиональными преподавателями и посмотреть выступления школ танцев и узнать больше о разных направлениях. На главной сцене пройдут шоу и выступления известных танцоров. Завершится фестиваль концертом. Вход свободный. На ряд мастер-классов требуется регистрация. На ВДНХ в эти выходные фестиваль неолимпийских видов спорта. Пройдут выступления по кикскутерингу, паркуру, BMX, велотриалу, агрессивным роликам и лонгбордингу. Также зрителям покажут фингербординг. Можно познакомиться с боевыми искусствами, попробовать дзюдо, рукопашный бой и капоэйру. Любителей воды ждут соревнования по вейкбордингу, любителей спокойного формата – йога. Также в программе лякросс, ультимат фрисби, кросс-минтон и тренировки для всех желающих. Ну а на Чистопрудном бульваре под открытым небом проходит выставка ретро-транспорта. Здесь до 6 вечера можно рассмотреть исторические машины, 18 трамваев разных эпох и ретро-автомобили, сделать фотографии на память, заглянуть в тематические зоны о Москве 30-х годов и увидеть участников ретро-ралли. Программу дополняют мастер-классы, детские площадки, игры, фотозоны и выступления артистов проекта «Музыка в метро» и академического хора Московского метрополитена. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Let me talk to you, Antar, 54 Ultra, talk to you на Европе Плюс, больше хитов, больше музыки. Далее Calvin Harris появится, порадует нас треком My Way. Также Алеф Арбен, ожидаем Рейни Миллер, Body Talk, не пропускай.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.

0: на Макс Би на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. В финале этого часа не отстаем от стиля. Джастин Тимберлейк появится. Cry Me A River. Большой хит сразу после красотки Лорин. Warning Signs в твоих динамиках не пропускай.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
10: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
11: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
10: Ты станешь очень богатым человеком.
11: «Кодекс Данте». Уже в кино. 18+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Justin Timberlake на Европе Плюс, Cry Me a River. Впереди больше музыки для тебя. Будем слушать диджея Гоша, Джейсон Дерула, Мелоди. Будем слушать BTS, Дюк Дюмон, ранее остальных появится. И Абан тоже, с треком Hollow.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы.

0: По-настоящему летний трек на радио номер один в России. Это Джонни, это Фейдук, это лето на Европе Плюс. 14.19 уже в Москве, мы двигаемся вперед. Нас ожидает The Second Voice, Let Me Be, сразу после Феликса Йена и Shows Walk With Me.
1: Реклама.
2: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
3: Перечень товаров, участвующих в акции и подробные условия программы лояльности на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковская, 6-1, ОГРН 103-500-551-61-0.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новое МРТ-оборудование на Южном Урале. Анализы, услуги неврологов и других специалистов. Если быть здоровым, то с клиникой МРТ-эксперт. Улица Завинягина, дом 1, корпус 2. Телефон 54-71-98. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Отличный трек от Мизмо на радио номер один в России. Hello, да, иногда полезно просто здороваться даже с незнакомыми людьми. Пускай тебя воспринимают немножко за сумасшедшего, зато у тебя настроение шикарное. Идешь себе, здороваешься с людьми, здороваешься с миром. Главное потом убежать от психиатрических, от людей, которые решат, что вам место в других местах, да. Не на улице, а в клинике. Но нет, я о чем хочу сказать, что нужно улыбаться. Нужно улыбаться, все правильно. Мизмо поет. Надо здороваться с солнцем, здороваться с миром и слушать музыку, желательно потрясающую, вот как у нас здесь на Европе. Плюс Coldplay, Little Simsburn, Bury, Eliana и Tini впереди. We Pray сразу после Лиани и Callum Scott. Stay в твоих динамиках. Делай громче. Это лето. Вместе с нами летим вперед.
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно с Харрис Фай и обязательно Кэлвин Харрис. Чуть ранее, ну, уже известный хит Sugar, Maroon 5. Также сегодня нас порадует Терри Свимс и его мистер Know It All. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
0: Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
5: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
4: Ты станешь очень богатым человеком.
5: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа дня в Москве.

0: Это пауза Magnetic, действительно притягивающий, действительно волшебный трек. Настоящее произведение искусства на Европе Плюс, но у нас других не бывает. 15:20 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Мы летим вперед в эту прекрасную субботу вместе с Duke Souls, Барбара Стрейзе, также Self Aware прозвучит от Timber City. Никуда не уходя.
1: Реклама.
2: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
3: Перечень товаров, участвующих в акции и подробные условия программы лояльности на сайте lemanpro.ru. Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
10: Только в июле.
9: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
11: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: как странно. Время замедляется, а пульс растет, пульс увеличивается рядом с тобой. Это градусы на ресницах на Европе Плюс, 15:35 уже в Москве. Что еще увеличит наш пульс в самое ближайшее время? Сибул, Never Go Away, также Cold послушаем от Post Malone на Европе Плюс.
1: Реклама. Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Чего ты can't wait? Вот Кейзи и Боб Синклер поют нам прекрасную песню на радио номер один в России. I can't wait. Вот хитов на Европе Плюс, конечно же, can't wait. Чего еще в этой жизни летом в субботу, в июле в Москве не можно никак дождаться? Может быть, какого-нибудь свежего коктейля? У нас каждый трек как свежий коктейль. Нелли, например, Just a Dream прозвучит в финале этого часа сразу после Artemas. I like the way you kiss me. Не пропускай.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.
2: Chico, dance all night, mi chico. Eyes on me, mi chico.

0: Думал о ней, думал о том, кем же мы вдвоем станем. Это Нелли, это Just a Dream. Да, иногда думать полезно, а иногда слишком, может быть, даже вредно. Да, иногда стоит расслабиться, просто отдохнуть, отдать себя этому миру. Больше хитов впереди. Европе Плюс, летим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: europaplus.ru. И лучшие из лучших впереди. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, прежде о тех, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Дебют недели. Beowulf. Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: Лучший взлет. Маршмелло и Португал The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод.

0: Последний хит от группы «Клан Карусель» за неделю с 40-го на 39-е место. Да, не прав был тот, кто считал, что мы сегодня «Клан Карусель» у нас в чарте не встретим. Встретили, еще как встретили. Ну а впереди, в самые ближайшие минуты, взгляд в будущее, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом, и вспомним суперхит. 8 раз на первом месте в 2011 году у нас в чарте в Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: 38-е место. Sonny и Фодеро. «Think About Us». Под номером 37 Yearbooks Graceland. С 38 на 36 Post Malone Cold. Ну а на 35 у нас первая новинка недели, а новинок сегодня будет несколько, так скажу я вам, забегая немного вперед. Итак, на 35-м Another, диджей-продюсеры Джесси Ван Дер Хейден и Агужан Гюней. Они начали работать вместе в 2015 году и взяли название вот это вот Another, такое необычное, из своих предыдущих псевдонимов. Ну так вот скомбинировали. Another прямо сейчас. Talk to you.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: Очень позитивная Talk to You, это Another, 35 место и дебют недели. Неплохой старт, но лучший дебют еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше, 34-я позиция. Оффенбах, Miles Away. С 29 на 33 Эбон, Hello. Номер 32 на финише недели. Prax XTN, Pay to Exist.
3: I am paid to exist. Abundance on my list.
0: А вот плюс 4 строчки у следующего хита. Называется он «Феникс», это «Беовулф». Она же Валерия Василевская, но свой этот псевдоним «Беовулф» объясняет так, что мол, человек, который способен меняться и принимать разные облики от «Бе» до «Вулф». Ну, понятное дело. «Беовулф», «Феникс».
2: 31 место.

0: Пик у нас впереди. French Montana, Ever Since You Left Me. Но сначала о самых заметных новостях шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Группа Metallica установила рекорд посещаемости в Глазго, собрав более 58 тысяч фанатов. Концерт на арене Hampden Park стал самым масштабным в истории этого стадиона. Выступление прошло в рамках мирового тура Metallica M72. Крус Бекхэм анонсировал дебютный мини-альбом Wear and Tear. Релиз 21 августа. В грядущий релиз войдет всего 6 песен, включая Lonely's Boy, которую фанаты считают посвященной разрыву с братом Бруклином. Также в EP есть трек Wannabe. Возможно, это отсылка уже к группе мамы Круза Бекхэма, группе Spice Girls. А в июле Круз отправится в первый хедлайнерский тур по США. Лизо призналась, что провал нового альбома «Beach» в чартах стал для нее сокрушительным ударом. Певица переживала несколько дней, но затем, взяв себя в руки, решила не измерять успех цифрами. Поддержать ее телефонным звонком решила Сиза и другие звезды. Сама же Лиза была крайне растрогана и также поблагодарила коллег за умение создавать настоящее творческое комьюнити. Ариана Гранде на концерте в осени изменила строки песни «Thank you, next», заменив насмешку над бывшим бойфрендом Рики Альваресом на фразу «Знаю, он все еще прикрывает мою спину». Напомню, пара рассталась в 2016 году, но сохранила теплые отношения. Альварес, кстати, неоднократно с юмором признавался, что ему досталась самая плохая строчка в этой песне.
2: Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новое МРТ-оборудование на Южном Урале. Анализы, услуги неврологов и других специалистов. Если быть здоровым, то с клиникой МРТ-эксперт. Улица Завинягина, дом 1, корпус 2. Телефон 54-71-98. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
10: Только в июле.
9: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: French Montana у нас в чарте в Еврохит Топ 40 на этой неделе. Ever Since You Left Me с 26 на 29 место. Ну а следующий трек только планирует, только может стать у нас абсолютным хитом. Послушай, оцени и, ну и скажи свое мнение в группе Европа Плюс ВКонтакте. Называется этот трек Chemistry, Pnau и Masterpiece.
1: Еврохит Топ 40.

0: наш взгляд, будущее сегодня хит или нет, обсуждаем в группе Европы ВКонтакте и прямо сейчас вспоминаем хит, который рекордный 8 раз в 2011 году был на вершине чарта Европа Плюс. In the Dark, и это Дев.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: на первом месте в чарте Европа Плюс в 2011 году. Death in the Dark. Но дальше возвращаемся к лучшим хитам недели. На 28 месте дебют новинка от Temper City, Self-Aware. Temper City, которые об этом треке говорят, что это гимн человека, который перегружен информацией и пытается нащупать баланс между страхом уязвимости и жаждой подлинного живого чувства. Вот так-то.
1: 28 место. Дебют не

0: Очень крутая новиночка у нас на этой неделе. Дебют 28 место. Еврохит топ 40 Евро плюс Темпер Сити. Self-aware. А вот на 27-й ступеньке Бруно Марс, который очень просто и понятно отвечает на вопросы о своем успехе. Успех, говорит Бруно, для меня это когда ты получаешь удовольствие от того, что делаешь. Ну, проще не скажешь. Бруно Марс впереди. I just might. С вами Европа плюс и Еврохит топ 40.
1: Реклама.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Да, согласен, музыка это настоящая химия. Да, вот об этом сказал Bruno Mars как-то. 24 на 27 место Bruno Mars, I Just Might. Кто выше? В прошлый раз 23 место, сегодня 26. Ёлка, проще.
1: Может проще, надо проще.
0: На 25-м Тиесто, Beautiful Places. Следующий хит у нас 13 недель, и сегодня плюс 10 недель, 10, господи, боже мой, 10, плюс 10 строчек на это. Да, волнительный момент, потому что впервые такой прорыв у этого хита. Stay, Леони и Калум Скотт с 34 на 24, легко и непринужденно.
2: 24 место.
3: Взлет недели.

0: 23 место и лучший дебют недели у нас в Еврохит ТОП 40. Это Джонни и Федук «Лето». Ну а впереди номер 22. Здесь группа с глобальнейшим опытом и мощнейшими хитами. Называется эта команда «Tokyo Hotel». Впереди «California Nights». Еврохит ТОП
1: 40. Реклама. А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Сели самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Оксадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Avalon Roxton в Еврохит Топ 40 Европлюс с 19 на 21 место на этой неделе. Ну что, у нас впереди уже лучшая двадцатка. Да, вот так вот незаметно пролетел этот час практически. Двадцатка впереди, но сначала хит, который только может попасть к нам в чарт. Это та, у кого недавно вышел новый альбом, буквально несколько дней, и она показала и доказала, что еще ого-го. Ого-го. Мадонна и с ней вместе Мартин Гаррикс прямо сейчас.

0: продолжаем поступательное движение по хит-лестнице Европа Плюс. В этом часе наша лучшая ударная горячая двадцатка. Еще один очень интересный еврохит-прогноз намечается. А также мы вспомним хит, который в 2018-м 38 недель было у нас в чарте. Ну и, конечно, обязательно узнаем, куда же без этого. Обязательно узнаем, кто будет сегодня на самой-самой вершине. Но прежде еще раз о горячих новинках недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, среди новинок на

еще один дебют. Номер 28, Temper City, Self-Aware. Лучшие новички, 23 место, Джонни и Федук, «Лето». А вот их мы сегодня не встретим. Мод, «Намек на нас». Хит, который продержался рекордные 37 недель в чарте Европа плюс. 12 to 12, это «Somber». Увы, сегодня не в нашем списке Богдан Медведев, Broken Heart. Что касается вершины, то пока на первом месте Баиндия, Хщо и Мод, Шаде.

0: Дай на разрыв эмоций. Zayn, Die For Me. На этой неделе в чарте Европа Плюс 13 на 19 место. Ну а в самые ближайшие минуты Еврохит-прогноз. И вспомним хит, который 38 недель в 2018 году блистал просто у нас в чарте. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: 18 место. Ваня Дмитриенко. Ртуть.
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
0: Номер 17. Биби Рекса и Фейслесс. New Religion. С 18 на 16. Алиф Арбан.

0: насколько долго она остается актуальной и насколько люди с ней эмоционально связаны. Ну вот, Satisfy у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс пока 3 недели. Надеюсь, будет и 4-я, 5-я и так далее.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Номер 13 сегодня у нас в Еврохит Топ 40. Алан Уокер, Broken Strings. Двенадцатое место. Хижели Солто, Джамайкен, бам-бам. Идем дальше, поднимаемся выше. И плюс 3 строчки у Боб Синклара Кайза. Прямо сейчас I Can't Wait.
2: 11-е место.

0: Реклама. Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
1: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
3: Только в июле.
2: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту «Про». Закупайтесь в «Лимана Про» и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки «Лимана Про». Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
7: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте «LimanaPro.ru». Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
12: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
13: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: Моя Мишель на малиновой луне. Уже 8 недель в Еврохит ТОП 40. А трек, который сейчас заиграет, 38 недель был в чарте в 2018 году. Эчемена Кульпа, Луис Фонси и Деми Ловато.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Hey, Fonzie.

0: легкая, ласкающая слух история Girl. Это Jonas Blue, наш еврохит прогноз. Girl. Ждем Girl в нашем чарте, в чарте Европа Плюс. Мы продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. То есть дальше у нас те, кто уже в чарте. С 4 на 9 место. The Second Voice. Let me be.
1: 9 место.

0: 4 на 9 The Second Voice, Let Me Be. Впереди 8 место, и здесь у меня Алекс Уоррен остановился. Fever Dream. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
0: Джастин Бибер заявил, что не планирует большой тур, несмотря на ажиотаж вокруг его выступления на фесте Коачелла. Источники, близкие к Джастину, тоже опровергли слухи о грядущих гастролях. С 2023 года Джастин Бибер не отправляется в масштабные туры по состоянию здоровья. Зато недавно Бибер порадовал своих фанатов и выпустил концертный альбом Swag Life from Coachella Weekend One. Ранние записи Coldplay, включая демо-версию песни для Бондианы, выставили на аукционе. В лоте студийные пленки и альтернативные миксы времен Parachutes. Аукцион на Wax Poetics продлится до 19 июля. Часть выручки направят в фонд поддержки музыкального образования. Кукла Барби в образе Майли Сайрус поступила в продажу за 70 фунтов стерлингов. Певица назвала это осуществлением мечты и лично работала над дизайном от микрофона до оттенка волос. Вдохновлением послужил клип Golden Burning Sun. Майли призналась, что держать в руках свою Барби для нее настоящий момент возвращения в детство. Группа My Chemical Romance подтвердила, что работает над секретным театральным проектом с драматургом Джоном Кэмероном Митчеллом, создателем культового мюзикла «Хедвиг и злосчастный дюйм». Фанаты предполагают, что речь идет об интерактивной постановке по мотивам альбома «The Black Parade». Уже создано официальное фан-сообщество для грядущих анонсов группы. Все серьезно.
2: Реклама.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог 53.

0: место Фима Джимена, Алекс Уоррен, которого всегда очень расстраивает тот факт, что когда билеты продаются на 1000 мест, и они раскупаются за 3 секунды, как говорит Алекс, он очень расстраивается, значит, очень-очень много людей не смогут попасть на его концерт. Вот такой вот он ответственный парень, этот Алекс Уоррен, ответственный перед своими фанатами. С 2 на 8 место Фима Джим. Кто выше? Сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место. Маршмелло и Португал The Man. Феникс. С первого на шестое. Баиндия, Хчо и Мот.

0: BTS, BTS, у которого сейчас тур мировой в разгаре и аншлаговый, надо сказать, тур. BTS у нас в чарте с 3 на 4 место за неделю, но впереди уже лучшая тройка Еврохитов 40 Евро плюс. И 7 на 3 прорывается он. Тедди Свимс. Уже скоро мистер Know It All.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

снова на третье место Еврохит Топ 40 Европ плюс Терри Свинс Мисс Ноидал. Терри Свинс, который раньше надеялся, что если миллион людей скажут ему, что он достаточно хороший, крут, то может он и сам в это поверит, а потом понял, Терри, что это вообще ничего не меняет и не исправляет. Вот такой

0: так.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место, моя Мишель, на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Девятое место, The Second Voice, Let Me Be.
3: Let me, let me. Let me be, let me.
0: Номер восемь, Alex Warren, Fever Dream. Седьмая позиция, Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. С первого на шестое, Баиндия, Хчо и Мот, Шаде. Номер пять, Медуза, Don't Wanna Go Home. Четвертое место, BTS, Swim. Седьмого на третье поднимается Teddy Swims, Mr. Know It All. Вторая ступенька, Dominic Fike, Baby Doll. Но этому хиту понадобилось всего 5 недель, чтобы стать сегодня выше всех и круче всех. 24-е, 28-е место, 14-е место, 8-я ступенька, 2-е место. И сегодня номер один. Это Tame Impala, Dracula.
4: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Dracula. Следующие итоги уже через неделю, так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать и треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно, не забудь скачать наше новое приложение Radio Hub. Бесплатно, без регистрации, трансляция из нашей студии 24/7. В общем, скачивай приложение Radio Hub. И, конечно, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: всем привет. Ну, всяческим разговором этим вечером предпочитаем все-таки хорошую музыку. Продвигаемся далее, очень ритмично, хитово. Через пару минут здесь Рэй Толджон, слышим Blood Running. И дождемся Доминика Файка, его завирусившийся хит Baby Doll на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до экс-любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого.

0: профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
3: Только в июле.
2: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Фолсон на Европе Плюс, ритмичный летний трек «Magnetic». Ну, примерно так ритмичный и по-летнему проведем сегодняшний вечер. В 20.00 у нас еще стартует Топ Клаб Чарт и потом Резиденс. Так что много электронных танцевальных ритмов сегодня. Обязательно подключайтесь, будет не скучно. Пока же ждем Temper City, Self Aware и Джонни Федук. Тоже на подходе. Лето здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

Джонни Федук на Европе Плюс. Лето. Да, лето в разгаре. Отдыхаем, наслаждаемся классным временем года под лучшую музыку. Впереди у нас действительно одна из лучших певиц нынешнего времени. Это Оливия Дин. Слышим Man I Need. И дождемся Capital City Save and Sound совсем скоро.

0: KDDK на Европе Плюс, Бамбалео, сплошное лето в нашем плейлисте. Ну, Бамбалео продолжается субботнее, так что продвигаемся далее. Не скучно, еще больше классных хитов заряжаем. Впереди отличнейший хит на все времена от Avicii. Услышим Wake Me Up и дождемся Алекса Уоррена Fever Dream через пару минут.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
3: Только в июле.
2: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Кельвин Харрис и Джази на Европе Плюс. Satisfy. Ну, чтобы абсолютно полностью удовлетворить все свои потребности в хорошей музыке, не забудьте скачать наше новое мобильное приложение Radio Hub. Там огромное количество хитов на любой вкус, много музыкальных потоков, так что welcome. Заходите, проверяйте Radio Hub. А пока же движемся далее вместе с Дэйвид Тэмс, услышим Rain Dance и дождемся Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники. Цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитываем. Читаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: Европа Плюс. Лучшие

0: Yes, ты, Бриана Грейс на Европе Плюс, Beautiful Places. Ну, надеюсь, да, в красивых местах вы проводите эти выходные под красивую музыку. Скоро будем переключаться на красивые электронные ритмы. Топ Клаб Чарт начнется буквально через 10 минут, так что дождитесь. А пока же до финала часа здесь Pink and A-Truth, Just Give Me a Reason. И дождемся Эйву Макс с Spotify совсем скоро.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.
2: Чика, давай мне чико, танцуй на мне чико. Eyes on me, chico. And I hear.

0: второй час на Европе Плюс. Just Give Me A Reason. Дальше переключаемся исключительно на танцевальные электронные ритмы. Прямо сейчас начнем с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Суббота, 8 вечера, и это значит, нам пора переместиться на самый большой радиотанцпол страны. Привет, я Тимур Бодров, это ТОП Клаб Чарт. Прямо сейчас на Европе Плюс, глобальный музыкальный телепорт, мы перенесемся на главные мировые фестивали, узнаем, что звучит на самых крутых вечеринках планеты. 575-й выпуск начинает первая новинка, это Invisible от Jay-Z и Криса Лоренцо.

0: музыки ранних нулевых, хотел вернуть в танцевальные треки простую игривую энергию и вокальные партии. На прошлой неделе Jonas Blue стартовал в нашем шоу, сегодня его Girl на 21-й позиции.
1: Далее в ТОП Клаб Чарте.
0: Ну а скоро резиденция и время новых релизов от лучших российских диджеев, резидентов ТОП Клаб Чарта. Мы будем слушать Резон и его Boom. Friday night.

0: Запрограммирован на то, чтобы раскачать ваши выходные на полную мощность. Это Boom от Rezone. Премьерить будем скоро в резиденции.
1: Реклама.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Total Care» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромное на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранит.

0: и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Здесь бьется клубный пульс планеты. Это Топ Клаб Чарт, а это Jax Jones и его Pulling Me Back.
1: 20 место.
2: Walking strong, game always suggest.

0: Как это часто бывает у Матисса Садко, трек «Endless Sunrise» они начали тестировать задолго до официального релиза. Впервые он прозвучал в сете дуэта еще в декабре прошлого года в Джакарте. И да, живая реакция многотысячной толпы помогла ребятам доработать сингл, чтобы он звучал максимально мощно. И вот Матисса Садко «Endless Sunrise» уже 2 недели в нашем рейтинге, сегодня на 18 месте.
1: Резиденция.
0: Ну а мы в резиденции. В фокусе сегодня разрывной эксклюзив от нашего резидента Резаун. Мы слушаем. Бум!

0: Это «Boom» от российского диджея и продюсера Rezone. По-моему, трек более чем достоин попасть как в ваши плейлисты, так и в наш рейтинг.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Ну и да, новой музыкой мы радовать вас обязательно продолжим. Скоро перспектива и трек, который уже обречен стать большим хитом этого лета. Будем премьерить «My Place» от Джоша Бейкера и Poppy Bascom. Потрясающее пиано, мягкий бас и вокал, под который хочется танцевать до самого утра. Скоро оценим коллабу Джоша Бейкера и Poppy Bascom «My Place». Дождитесь!
2: Реклама. Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Из лучших сетов мировых диджеев в главном дэнс-чарте страны в эфире «Кайф» от Горилла Зиппо, Александра Попова и «White Out».
0: 17 место.

0: Еще до релиза это трек Take You There. Музыкальные критики и профильные EDM-издания называли шедевром Melodic Techno. Созданный для огромных арен и фестивальных мейнстейджей, коллабо от Art Bad и 64.2 записано так удачно, что многотысячные толпы фанатов буквально хором подпевает на рейвах. Сингл звучит в сетах около 100 мировых диджеев, и в нашем рейтинге Take You There сегодня финишировал 15-м. Так, устроим ревизию, и я назову все треки, с которых мы начали обратный отчет. Под номером 25 первая новинка Invisible от Jay-Z и Криса Лоренцо. Да, вероятно, в последний раз прозвучал в недельном отчете Топ Клаб Чарта трек Free Your Mind от Проспы и Клуни, они 24-е. Еще одна новинка на 23-м месте – What a Life от Фишера и Флоренс Арма. Увы, просели теперь 22-е – Энада и Эдди – Like It. Джонас Блуз – Работа Girl финишировал 21-м. 20-ку замыкает Джек Джонс – Pulling Me Back. На пятой неделе в шоу 19-ми стали MK и Poppy Bascom Zone. Движение к вершине начали Матисс и Садко, их Endless Sunrise, номер 18. Горилла Зиппо в компании Александра Попова и White Out с треком Кайф на 17-й строчке. 8 недель в шоу, и сегодня 16-й. Вайн Хонгер, In My Mind. Номер 15. Art Bad и 642. Take You There. И да, Top Club Chart — это не просто радиошоу, это твой личный плейлист в дороге, в спортзале, на природе. Слушайте нас везде в виде подкаста, подписывайтесь, забирайте этот сумасшедший вайб с собой. Подкаст Top Club Chart есть на многих платформах и также на нашем сайте europoplus.ru.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ-клаб-чарте на Европе Плюс.
2: Каждую субботу на Европе Плюс идеальный микс для шумных вечеринок. Прямо сейчас хит номер 14 — это «Baby» от Проспы и Мёрдо Битс.
1: 14 место.

0: признается Аксвелл в своей новой работе, он сознательно хотел вернуться к истокам времен расцвета шведского прогрессив-хауса. Релиз наполнен той же эйфорической и слегка меланхоличной, но воодушевляющей атмосферой, которая сделала культовыми его треки типа «Feel the Vibe» или «Nobody Else». Аксвелл, Бон с треком «Whatever Turns You On» резво двинулись к вершине на второй неделе в шоу, трек уже на 13 месте.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: Тимуром Бодровым.
1: Экватор пройден, врываемся во второй час топ-клаб-чарта. Впереди все самое интересное, еще 12 клубных бенгеров, потенциальный хит и путешествие на музыкальной машине времени. Меня зовут Тимур Бодров, в эфире Adam 10 и I Never Knew.

Ну, вообще, Медуза, Дженези и Сентия записали эту версию как бутлег для своих выступлений. Но видео с тем, как многотысячная толпа сходит с ума под этот ID, мгновенно разлетелись по соцсетям и дошли до самого Green Velvet. После этого он не просто одобрил ремикс, а перевел его в статус полноценного официального сингла-коллабы. За 7 недель La La Land успел добраться до первого места в топ-клаб-чарте. Сегодня Green Velvet, Медуза, Дженези и Сентия финишировали 8-ми. Окей, далее хит номер 7, а это один из самых элегантных и узнаваемых вокальных шедевров в истории хаус-музыки нулевых в новом, плотном, современном хаус-груве.

И еще один трек от итальянцев Медуза в первой десятке топ-клаб-чарта. На этот раз это не ремикс, не кавер, это их полноценная новинка Silence, записанная при участии нидерландской вокалистки Рани. Как отмечают музкритики, в этом релизе парни успешно нащупали идеальный баланс между андеграундным звучанием и масштабным фестивальным мейнстримом. Silence за отчетный период прибавил 4 строчки и сегодня на 6-м месте. Ну а теперь время назад. Вспоминаем шедевр, который навсегда изменил ДНК электронной музыки. Сегодня это вневременной летний хит «Big Love» от Пита Хеллера.

конце 90-х Пит Хеллер из британского Брайтона берет виниловый сэмпл из диско-хита группы Stargard и создает абсолютный монумент хаос-культуры трек Big Love, трек в котором зашито ощущение свободы, бесконечных пляжных рассветов и стопроцентного счастья. Да, золото электронной сцены Big Love от Пита Хеллера только что в рубрике «Хит всех времен». Ну а мы из 99-го возвращаемся в 2026-й. Пробежимся по местам с 14 по 6. Мы слушали «Baby» от Prospa и Murda Beats. На 13 месте Axwell и Bone «Whatever Turned You On». Новый пик, 12 строчка у сингла «I Never Knew» от Матена. На 11 позицию опустились «Going Deeper» и «Oxygen». Десятку замыкает Vintage Culture, Valkodra, Hands Up. Номер 9 Крайдер и Биса. Восьмое место у Green Velvet, Medusa, Genesi и Essentia, La La Land. Седьмым финишировал ремикс от Not Without Friends на Groove Jet. Медуза, Рани, с работой Silence на 6-й строчке. Далее хит номер 6, мостик между эпохами. Близнецы из Техаса объединились с пионерами чикагского хаоса. Может, подробности далее.

0: настоящих «Миллион в мире музыки». Калвин Харрис за свою карьеру виртуозно прошел путь от инди-диско, агрессивного стадионного EDM, живого расслабленного фанка до жесткого андеграундного техно. В 2026-м шотландец пришел к солнечному пиано-хаусу в треке «Satisfy». За 8 недель Калвин Харрис в компании Jay-Z добрался до второго места. Окей, ребята, пару минут терпения, и мы узнаем имя триумфатора 575-го выпуска ТОП Клаб Чарта. Также оценим перспективную новинку My Place.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Перспектива.
1: Время заглянуть в будущее и оценить потенциальный летний бенгер от диджея из Манчестера. Слушаем эйфорический трек от Джоша Бейкера с потрясающим вокалом Poppy Bascom.

По-моему, трек этот вышел в максимально точное время, в разгаре летнего сезона, когда индустрия остро нуждается в новых гимнах для пляжных вечеринок. И вот «My Place» от Джоша Бейкера и Папи Бескамп. Наш потенциальный хит, старт которого в нашем чарте может случиться уже через неделю. Так, есть немного времени, давайте вспомним треки из первой пятерки. Это «My Life is a Disco» от Meisus и Mix Masters. Номер 4. Disco Lines Amazing. Push It. Тройку замыкают Camel Fat и Georgia Ganda. So Good. На восьмой неделе в шоу до второго места добрались Calvin Harris и Jay-Z. Satisfy.

0: Moving to the Sun официально оформил хэт-трик, в третий раз подряд забирает корону лидера, удерживая первую строчку в главном дэнс-чарте страны. Французский продюсер Ужель, яркий Email Angel и легендарная королева хаус-сцены Alternate не оставили конкурентам ни единого шанса и в этот раз.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: И если вам не хватило этого субботнего вайба, вы хотите переслушать сегодняшний микс в машине, в спортзале, на своей вечеринке, залетайте в подкасты на europaplus.ru. Также наше шоу есть на многих подкаст-платформах. Подписывайтесь, оставляйте лайки, делитесь с друзьями и забирайте лучший электронный саунд планеты с собой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам.

0: Москве 10 вечера.
1: Саундтрек твоей субботней ночи.
2: Два часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi, Russia. This is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
6: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в воскресенье. В столице полночь.

Возьмем немного скандинавской хаос-музыки, добавим сюда немного диско, немного фанка, и на выходе получаем летнюю солнечную тему под названием «Magnetic» от норвежской поп-группы The Bauza. Вот, вот такая новинка, которая буквально только сегодня появилась в нашем плейлисте, так что знакомимся, добавляем в свой плейлист и, конечно же, поддерживаем голосом на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». Следующий

прогремел на всю планету. Sorry, I'm Here for Simon Else и Алекса Уоррена, работа Fever Dream. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.

есть почти до самой середины лета, остается всего полтора месяца, поэтому да, не тратим время попусту, встречаемся с друзьями, делаем пикники, а вечеринки у бассейна, а музыке позаботиться, правильно, Европа Плюс, здесь даже можно не

0: сайте europaplus.ru. Результаты узнаем, как обычно, в пятницу. Алекс Манулов придет сюда, все посмотрит, все посчитает и озвучит результаты. И пока ты раздаешь сердечки своим любимчикам в чарте, я расскажу, чего послушаем далее. На подходе проект The Second Voice с треком Let Me Be и обновленную версию хита Wonderful Life от Hurt в исполнении Purple Disco Machine.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

разлетелась по соцсетям. Ну а 3 июля, да, Мадонна выложила свой новый альбом Confessions 2, куда на радость поклонников и включила эту работу. Вот такая короткая история одного хита. Пошагали дальше. Нас уже поджидают Jim Glass Heroes, Supes, Chuck Holt и Temper City с мегахитом Self-Aware.